0: Mega Mix, i successi di oggi, i tormentoni di domani. Solo su RCS Network.
1: Hanna top of всех традиций. Ее цель столица. Она не верит в любовь. Эй, тупица. Дай денег, та слюбиться. Oh, miss, please, я плачу.